Скачет, скачет, на любовь стерется и упирается прямо в небосклон. А что мы каждому в учье верим?